0: Добрый жребец и друза, и брок не гнешь, си бо кроме фетины, и боты нет, и бо гробости обидно, и штубин дра, и брузи, и брузи, и брузи, и брузи, и булшит.
1: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.